0: Борик с фарсом. А я
1: чую,
0: кружена округу. Я стенок, борик с фарсом. Они чуют самотность, а я не чую.